Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: От всемирной известности до греховных глубин все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэнш-младший. Математический гений. Он на заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая перевернула этот раздел математики и практически принесла ему международную известность. Однако, буквально в то же время, заносчивый и пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар судьбы, который переворачивает уже его собственную жизнь. Саундтрек к фильму «Игры разума»

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Дикий FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение.
2: Осеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

наследием тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Милен Фармер сегодня отмечает свой день рождения. Милен Фармер, настоящая фамилия Готье, родилась 12 сентября 1961 года в Пьерфоне, Квебек, Канада. Французская певица, актриса и поэтесса. В начале 1970-х годов у отца Милен закончился контракт в Канаде, и вся семья вернулась во Францию и поселилась в городке Виль-де-Авре. Девочкой она считала себя гадким утенком, но росла бойким ребенком. Как рассказывала Милен, она пыталась во всем подражать мальчишкам. В возрасте 12 лет Милен начинает заниматься верховой ездой. Прозанимавшись 5 лет, мечтает стать конным инструктором и посвятить свою жизнь лошадям. В выпускном классе она мечтала стать финансово независимой от родителей, и поэтому перепробовала различные профессии. Она была и помощником гинеколога, и кассиром, но дольше всего задержалась в модельном агентстве. Параллельно с работой посещала театральные курсы. В этот период она познакомилась с режиссером Лораном Бутано, а автором ее дебютного альбома «Maman et tort», в переводе «Мама, неправда», ставшим самым продаваемым французским диском в 1984 году, стал Жером Даан. В 1986 году вышел первый альбом певицы «Cendres de Lune». Милен Фармер значилась на обложке альбома. «Либертин», что в переводе с французского «распутница», песня, ставшая переломной в карьере Милен с этого альбома. Клип, снятый в стиле 18 века с бюджетом около 500 тысяч франков, имел оглушительный успех во Франции. В 1987 году выходит сингл «Тристана». 16 октября 1987 года выходит хит «Sens Contrefaçon», что в переводе «без вранья». Песня, говорящая о двойственности полов, имеет мгновенный успех. Сингл «Ainsi soit je», «Такая я», выходит в марте 1988 года, вслед за ним одноименный альбом. 19 ноября Милен получает свою первую музыкальную победу. Ее выбирают лучшей певицей года. А в следующем году, в течение одного тура, Милен провела 10 концертов в Париже. А после окончания концертов сразу выходит двойной лайф-альбом «In Concert». 12 сентября выходит третий сингл «Pour qu'elles soient douces», что в переводе «Только бы они были нежными». В 1991 году выходит третий студийный альбом певицы «Elle Autre». Первым синглом из нового альбома выбрана «Desenchanté», что в переводе «разочарованная», превратившись в гимн разочарованного поколения 90-х. В июне 91-го выходит сингл «Redress», «Сожаление», и впервые в творчестве певицы появляется дуэт. В 2003 году Милен опубликовала свою первую книгу «Лиза Лу и сказочник», проиллюстрировала сама певица. Сингл «Мой Лолита», на котором Милен написала слова, имел огромный успех. В 2005 и 2008 годах Милен выпустила несколько альбомов и записала дуэт с Моби. В марте 2008 года были объявлены концерты на 11 и 12 сентября 2009 года на парижском стадионе Stade de France. Также были объявлены концерты в Женеве, Швейцария, на стадионе Stade de Geneva. Концерты в России прошли в Санкт-Петербурге 28 июня 2009 года в СКК «Санкт-Петербургский» и в Москве 1 июня в СК «Олимпийский». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Милен Фармер и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и отличного настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Милен Фармер прямо сейчас.

без возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахир Авид Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину

0: теперь становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатир в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Чарли – добрый и отзывчивый патрульный полицейский. Но вот беда – он страдает раздвоением личности. Когда кто-то пытается надавить на него, появляется Хэнк – второе «я». Чарли – это грубый, жестокий, агрессивный, невоспитанный тип, любитель выпивки и сквернословия. Жизнь Чарли превращает в сущий кошмар, ибо Хэнк всегда появляется не вовремя и постоянно портит ему жизнь. Только в одном их мнения совпадают. Они оба влюбляются в Ирен, но кого из них выберет капризная красавица? Саундтрек к фильму «Я снова я и Ирен».

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Попав в автокатастрофу, Марвин был спасен от смерти доктором Уайлдером, но весьма необычным способом. Поврежденные внутренние органы пациента врач заменил на органы разных животных. Марвин не только выздоровел, но и обрел силу и выносливость своих доноров. Однако, вместе с этим Марвин унаследовал и животные инстинкты. Саундтрек к фильму «Животное».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков»,

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Ты на волне первой минуты.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение сегодня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Милен Фармер сегодня отмечает свой день рождения. Милен Фармер, настоящая фамилия Готье, родилась 12 сентября 1961 года в Пьерфоне, Квебек, Канада. Французская певица, актриса и поэтесса. В начале 1970-х годов у отца Милен закончился контракт в Канаде, и вся семья вернулась во Францию и поселилась в городке Виль-де-Авре. Девочкой она считала себя гадким утенком, но росла бойким ребенком. Как рассказывала Милен, она пыталась во всем подражать мальчишкам. В возрасте 12 лет Милен начинает заниматься верховой ездой. Прозанимавшись 5 лет, мечтает стать конным инструктором и посвятить свою жизнь лошадям. В выпускном классе она мечтала стать финансово независимой от родителей, и поэтому перепробовала различные профессии. Она была и помощником гинеколога, и кассиром, но дольше всего задержалась в модельном агентстве. Параллельно с работой посещала театральные курсы. В этот период она познакомилась с режиссером Лораном Бутано, а автором ее дебютного альбома «Maman est tort», в переводе «Мама, неправда», ставшим самым продаваемым французским диском в 1984 году, стал Жером Даан. В 1986 году вышел первый альбом певицы «Cendres de Lune». Милен Фармер значилась на обложке альбома. «Либертин», что в переводе с французского «распутница», песня, ставшая переломной в карьере Милен с этого альбома. Клип, снятый в стиле 18 века с бюджетом около 500 тысяч франков, имел оглушительный успех во Франции. В 1987 году выходит сингл «Тристана». 16 октября 1987 года выходит хит «Sens Contrefaçon», что в переводе «без вранья». Песня, говорящая о двойственности полов, имеет мгновенный успех. Сингл «Ain si soy je», «Такая я», выходит в марте 1988 года, вслед за ним одноименный альбом. 19 ноября Милен получает свою первую музыкальную победу. Ее выбирают лучшей певицей года. А в следующем году, в течение одного тура, Милен провела 10 концертов в Париже. А после окончания концертов сразу выходит двойной лайф-альбом «In Concert». 12 сентября выходит третий сингл «Pour que les soient douces», что в переводе «Только бы они были нежными». В 1991 году выходит третий студийный альбом певицы «Elle Autre». Первым синглом из нового альбома выбрана «Desenchanté», что в переводе «разочарованная», превратившись в гимн разочарованного поколения 90-х. В июне 91-го выходит сингл «Redress», «Сожаление», и впервые в творчестве певицы появляется дуэт. В 2003 году Милен опубликовала свою первую книгу «Лиза Лу и сказочник», проиллюстрировала сама певица. Сингл «Мой лолита», на котором Милен написала слова, имел огромный успех. В 2005 и 2008 годах Милен выпустила несколько альбомов и записала дуэт с Моби. В марте 2008 года были объявлены концерты на 11 и 12 сентября 2009 года на парижском стадионе Stade de France. Также были объявлены концерты в Женеве, Швейцария, на стадионе Stade de Geneva. Концерты в России прошли в Санкт-Петербурге 28 июня 2009 года в СКК «Санкт-Петербургский» и в Москве 1 июня в СК «Олимпийский». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Милен Фармер и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и отличного настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Милен Фармер прямо сейчас.

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Мас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

наследием тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

История молодой девушки, верящей в чудеса. Парни на нее не обращают никакого внимания. На работе крадут и пользуются идеями. Друзья считают ее намного странной, но юная девушка не унывает и продолжает верить в принца на белом коне. И однажды он появляется. Красивый, молодой, ему подвластно волшебство. А отныне и ее чувства. Как теперь не поверить в сказку, когда сама в ней оказалась? Долгожданный принц сделает ее жизнь поистине волшебной. Саундтрек к фильму «В ожидании чуда».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Милен Фармер сегодня отмечает свой день рождения. Милен Фармер, настоящая фамилия Готье, родилась 12 сентября 1961 года в Пьерфоне, Квебек, Канада. Французская певица, актриса и поэтесса. В начале 1970-х годов у отца Милен закончился контракт в Канаде, и вся семья вернулась во Францию и поселилась в городке Виль-де-Авре. Девочкой она считала себя гадким утенком, но росла бойким ребенком. Как рассказывала Милен, она пыталась во всем подражать мальчишкам. В возрасте 12 лет Милен начинает заниматься верховой ездой. Прозанимавшись 5 лет, мечтает стать конным инструктором и посвятить свою жизнь лошадям. В выпускном классе она мечтала стать финансово независимой от родителей, и поэтому перепробовала различные профессии. Она была и помощником гинеколога, и кассиром, но дольше всего задержалась в модельном агентстве. Параллельно с работой посещала театральные курсы. В этот период она познакомилась с режиссером Лораном Бутано, а автором ее дебютного альбома «Maman et tort», в переводе «Мама, неправда», ставшим самым продаваемым французским диском в 1984 году, стал Жером Даан. В 1986 году вышел первый альбом певицы «Cendres de Lune». Милен Фармер значилась на обложке альбома. «Либертин», что в переводе с французского «распутница», песня, ставшая переломной в карьере Милен с этого альбома. Клип, снятый в стиле 18 века с бюджетом около 500 тысяч франков, имел оглушительный успех во Франции. В 1987 году выходит сингл «Тристана». 16 октября 1987 года выходит хит «Sens Contrefaçon», что в переводе «без вранья». Песня, говорящая о двойственности полов, имеет мгновенный успех. Сингл «Ainsi soy je», «Такая я», выходит в марте 1988 года, вслед за ним одноименный альбом. 19 ноября Милен получает свою первую музыкальную победу. Ее выбирают лучшей певицей года. А в следующем году, в течение одного тура, Милен провела 10 концертов в Париже. А после окончания концертов сразу выходит двойной лайф-альбом «In Concert». 12 сентября выходит третий сингл «Pour que les soient douces», что в переводе «Только бы они были нежными». В 1991 году выходит третий студийный альбом певицы «El Outre». Первым синглом из нового альбома выбрана «Desenchanté», что в переводе «разочарованная», превратившись в гимн разочарованного поколения 90-х. В июне 91-го выходит сингл «Redress», «Сожаление», и впервые в творчестве певицы появляется дуэт. В 2003 году Милен опубликовала свою первую книгу «Лиза Лу и сказочник», проиллюстрировала сама певица. Сингл «Мой лолита», на котором Милен написала слова, имел огромный успех. В 2005 и 2008 годах Милен выпустила несколько альбомов и записала дуэт с Моби. В марте 2008 года были объявлены концерты на 11 и 12 сентября 2009 года на парижском стадионе Stade de France. Также были объявлены концерты в Женеве, Швейцария, на стадионе Stade de Geneva. Концерты в России прошли в Санкт-Петербурге 28 июня 2009 года в СКК «Санкт-Петербургский» и в Москве 1 июня в СК «Олимпийский». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Милен Фармер и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и отличного настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Милен Фармер прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Production. Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год-два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Ник – менеджер крупной компании, обходительный и вежливый человек с репутацией отличного семьянина. Его жизнь была прекрасна до тех пор, пока однажды он не стал свидетелем того, что полностью и бесповоротно сделало его иным. Поселившаяся в нем ярость приводит его к твердой уверенности, что для защиты семьи он не остановится ни перед чем. Саундтрек к фильму «Смертный приговор».

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: рассвете разбудишь. Проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
1: Куманок Еруки Твайс, Кумук Еруки Твайс, Мас Пронто, Льева Мямаду Контиго, Я те сирею навела нель камино, Я те превендре турментас кон аль корасон. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парус

не мигают, слезятся от ветра. Безнадежные карие вишни, возвращаться плохая.

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.

Валдай FM. Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Расскажи мне, что такое любовь? Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

это не та земля. Не то, что не наша, а просто другая. Это не те края. И если честно, не видно края, не видно края. Не слышно, совсем темно. Маяк далеко и где-то не там. Карты написаны так давно, что их не узнает и тот, кто писал их сам.

Белые пятна, она непонятна. Здесь не было рая, это не та мечта. Она разбита, она чужая. Так странно, я знаю, что все не так. И я знаю, что мы найдем свои берега. Но все, что нам кажется ясным днем, уходит за горизонт и теряется там навсегда.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Милен Фармер сегодня отмечает свой день рождения. Милен Фармер, настоящая фамилия Готье, родилась 12 сентября 1961 года в Пьерфоне, Квебек, Канада. Французская певица, актриса и поэтесса. В начале 1970-х годов у отца Милен закончился контракт в Канаде, и вся семья вернулась во Францию и поселилась в городке Виль-де-Авре. Девочкой она считала себя гадким утенком, но росла бойким ребенком. Как рассказывала Милен, она пыталась во всем подражать мальчишкам. В возрасте 12 лет Милен начинает заниматься верховой ездой. Прозанимавшись 5 лет, мечтает стать конным инструктором и посвятить свою жизнь лошадям. В выпускном классе она мечтала стать финансово независимой от родителей, и поэтому перепробовала различные профессии. Она была и помощником гинеколога, и кассиром, но дольше всего задержалась в модельном агентстве. Параллельно с работой посещала театральные курсы. В этот период она познакомилась с режиссером Лораном Бутано, а автором ее дебютного альбома «Maman et tort», в переводе «Мама, неправда», ставшим самым продаваемым французским диском в 1984 году, стал Жером Даан. В 1986 году вышел первый альбом певицы «Cendres de Lune». Милен Фармер значилась на обложке альбома. «Либертин», что в переводе с французского «распутница», песня, ставшая переломной в карьере Милен с этого альбома. Клип, снятый в стиле 18 века с бюджетом около 500 тысяч франков, имел оглушительный успех во Франции. В 1987 году выходит сингл «Тристана». 16 октября 1987 года выходит хит «Sens Contrefaçon», что в переводе «без вранья». Песня, говорящая о двойственности полов, имеет мгновенный успех. Сингл «Ainsi soy je», «Такая я», выходит в марте 1988 года, вслед за ним одноименный альбом. 19 ноября Милен получает свою первую музыкальную победу. Ее выбирают лучшей певицей года. А в следующем году, в течение одного тура, Милен провела 10 концертов в Париже. А после окончания концертов сразу выходит двойной лайф-альбом «In Concert». 12 сентября выходит третий сингл «Pour qu'elles soient douces», что в переводе «Только бы они были нежными». В 1991 году выходит третий студийный альбом певицы «Elle Autre». Первым синглом из нового альбома выбрана «Desenchanté», что в переводе «разочарованная», превратившись в гимн разочарованного поколения 90-х. В июне 91-го выходит сингл «Redressed» – «Сожаление», и впервые в творчестве певицы появляется дуэт. В 2003 году Милен опубликовала свою первую книгу «Лиза Лу и сказочник», проиллюстрировала сама певица. Сингл «Мой Лолита», на котором Милен написала слова, имел огромный успех. В 2005 и 2008 годах Милен выпустила несколько альбомов и записала дуэт с Моби. В марте 2008 года были объявлены концерты на 11 и 12 сентября 2009 года на парижском стадионе Stade de France. Также были объявлены концерты в Женеве, Швейцария, на стадионе Stade de Geneva. Концерты в России прошли в Санкт-Петербурге 28 июня 2009 года в СКК Санкт-Петербургский и в Москве 1 июня в СК Олимпийский. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Милен Фармер и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и отличного настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Милен Фармер прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланы Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: студиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

В 1930 году съемочная группа под предводительством режиссера-неудачника Карла Денхэма отправляется на загадочный остров Черепа неподалеку от Суматры, чтобы изучить легенды о гигантском горилле по кличке Конг. По прибытию на место они обнаруживают, что Кинг-Конг и правда существует. Горилла живет в самой чаще непроходимых джунглей, где помимо него спрятанные от всего мира обитают многие создания из доисторических времен. Исследователи оказываются между двух огней. С одной стороны Кинг-Конг, а с другой его враги-динозавры. Саундтрек к фильму «Кинг-Конг».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика об истории нашего города, рубрика саундтреков на Валдай FM.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Милен Фармер сегодня отмечает свой день рождения. Милен Фармер, настоящая фамилия Готье, родилась 12 сентября 1961 года в Пьерфоне, Квебек, Канада. Французская певица, актриса и поэтесса. В начале 1970-х годов у отца Милен закончился контракт в Канаде, и вся семья вернулась во Францию и поселилась в городке Виль-де-Авре. Девочкой она считала себя гадким утенком, но росла бойким ребенком. Как рассказывала Милен, она пыталась во всем подражать мальчишкам. В возрасте 12 лет Милен начинает заниматься верховой ездой. Прозанимавшись 5 лет, мечтает стать конным инструктором и посвятить свою жизнь лошадям. В выпускном классе она мечтала стать финансово независимой от родителей, и поэтому перепробовала различные профессии. Она была и помощником гинеколога, и кассиром, но дольше всего задержалась в модельном агентстве. Параллельно с работой посещала театральные курсы. В этот период она познакомилась с режиссером Лораном Бутано, а автором ее дебютного альбома «Мама э торт», в переводе «Мама неправда», ставшим самым продаваемым французским диском в 1984 году, стал Жером Даан. В 1986 году вышел первый альбом певицы «Cendres de Lune». Милен Фармер значилась на обложке альбома. «Либертин», что в переводе с французского «распутница», песня, ставшая переломной в карьере Милен с этого альбома. Клип, снятый в стиле 18 века с бюджетом около 500 тысяч франков, имел оглушительный успех во Франции. В 1987 году выходит сингл «Тристана». 16 октября 1987 года выходит хит «Sens Contrefaçon», что в переводе «без вранья». Песня, говорящая о двойственности полов, имеет мгновенный успех. Сингл «Ain't She So Je» «Такая я» выходит в марте 1988 года, вслед за ним одноименный альбом. 19 ноября Милен получает свою первую музыкальную победу. Ее выбирают лучшей певицей года. А в следующем году, в течение одного тура, Милен провела 10 концертов в Париже. А после окончания концертов сразу выходит двойной лайф-альбом «In Concert». 12 сентября выходит третий сингл «Pour qu'elles soient douces», что в переводе «Только бы они были нежными». В 1991 году выходит третий студийный альбом певицы «Elle Autre». Первым синглом из нового альбома выбрана «Desenchanté», что в переводе «разочарованная», превратившись в гимн разочарованного поколения 90-х. В июне 91-го выходит сингл «Redressed» – «Сожаление», и впервые в творчестве певицы появляется дуэт. В 2003 году Милен опубликовала свою первую книгу «Лиза Лу и сказочник», проиллюстрировала сама певица. Сингл «Мой лолита», на котором Милен написала слова, имел огромный успех. В 2005 и 2008 годах Милен выпустила несколько альбомов и записала дуэт с Моби. В марте 2008 года были объявлены концерты на 11 и 12 сентября 2009 года на парижском стадионе Stade de France. Также были объявлены концерты в Женеве, Швейцария, на стадионе Stade de Geneva. Концерты в России прошли в Санкт-Петербурге 28 июня 2009 года в СКК «Санкт-Петербургский» и в Москве 1 июня в СК «Олимпийский». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Милен Фармер и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и отличного настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Милен Фармер прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Банялуке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Дальнобойщик Линкольн Хоук едет в Лас-Вегас на чемпионат мира по армрестлингу. У него много забот, надо встретиться и поговорить с бывшей женой, умирающей от странной болезни сердца. Сломав ворота и разобравшись с телохранителями, проведать любимого тестя. И любой ценой и вернуть брошенного 10 лет назад сына. Саундтрек к фильму «Изо всех сил».

0: Треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Она не твоя. Но снова с

Я помню рассказы, помню фото в альбомах. Там строили БАМ, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал нам в

Той страны уж нет на карте, но память о Союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Волны настроения и музыка.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Милен Фармер сегодня отмечает свой день рождения. Милен Фармер, настоящая фамилия Готье, родилась 12 сентября 1961 года в Пьерфоне, Квебек, Канада. Французская певица, актриса и поэтесса. В начале 1970-х годов у отца Милен закончился контракт в Канаде, и вся семья вернулась во Францию и поселилась в городке Виль-де-Авре. Девочкой она считала себя гадким утенком, но росла бойким ребенком. Как рассказывала Милен, она пыталась во всем подражать мальчишкам. В возрасте 12 лет Милен начинает заниматься верховой ездой. Прозанимавшись 5 лет, мечтает стать конным инструктором и посвятить свою жизнь лошадям. В выпускном классе она мечтала стать финансово независимой от родителей, и поэтому перепробовала различные профессии. Она была и помощником гинеколога, и кассиром, но дольше всего задержалась в модельном агентстве. Параллельно с работой посещала театральные курсы. В этот период она познакомилась с режиссером Лораном Бутано, а автором ее дебютного альбома «Maman est torte», в переводе «Мама неправда», ставшим самым продаваемым французским диском в 1984 году, стал Жером Даан. В 1986 году вышел первый альбом певицы «Cendres de Lune». Милен Фармер значилась на обложке альбома. «Либертин», что в переводе с французского «распутница», песня, ставшая переломной в карьере Милен с этого альбома. Клип, снятый в стиле 18 века с бюджетом около 500 тысяч франков, имел оглушительный успех во Франции. В 1987 году выходит сингл «Тристана». 16 октября 1987 года выходит хит «Sens Contrefaçon», что в переводе «без вранья». Песня, говорящая о двойственности полов, имеет мгновенный успех. Сингл «Ain't She So Je» «Такая я» выходит в марте 1988 года, вслед за ним одноименный альбом. 19 ноября Милен получает свою первую музыкальную победу. Ее выбирают лучшей певицей года. А в следующем году, в течение одного тура, Милен провела 10 концертов в Париже. А после окончания концертов сразу выходит двойной лайф-альбом «In Concert». 12 сентября выходит третий сингл «Pourvu qu'elles soient douces», что в переводе «Только бы они были нежными». В 1991 году выходит третий студийный альбом певицы «Elle Autre». Первым синглом из нового альбома выбрана «Desenchanté», что в переводе «разочарованная», превратившись в гимн разочарованного поколения 90-х. В июне 91-го выходит сингл «Redress» – «Сожаление», и впервые в творчестве певицы появляется дуэт. В 2003 году Милен опубликовала свою первую книгу «Лиза Лу и сказочник», проиллюстрировала сама певица. Сингл «Мой лолита», на котором Милен написала слова, имел огромный успех. В 2005 и 2008 годах Милен выпустила несколько альбомов и записала дуэт с Моби. В марте 2008 года были объявлены концерты на 11 и 12 сентября 2009 года на парижском стадионе Stade de France. Также были объявлены концерты в Женеве, Швейцария, на стадионе Stade de Geneva. Концерты в России прошли в Санкт-Петербурге 28 июня 2009 года в СКК «Санкт-Петербургский» и в Москве 1 июня в СК «Олимпийский». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Милен Фармер и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и отличного настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Милен Фармер прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
2: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
3: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: После неожиданного исчезновения мужа, провинциальная домохозяйка Терри Вольфмайер вынуждена одна заботиться о четырех дочках. Ее единственным утешением становится алкоголь. Однажды Терри знакомится с соседом по имени Дэнни. Он возвращает ей волю к жизни и частично заменяет ее дочерям отца. Девочки решают обернуть ситуацию в свою пользу. Саундтрек к фильму «Видимость гнева».

0: событиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM. 101.1.

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Братан, да какие причины? Ты должен просто взять и забрать ее.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Посмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со

наследием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Во время совместных тренировок на велосипедах Маркус и Дэвид преодолевают страх перед наследственным сосудистым заболеванием, которое привело к смерти их отца и может оказаться роковым и для них. Саундтрек к фильму «Американские молнии».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

мелодиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Милен Фармер сегодня отмечает свой день рождения. Милен Фармер, настоящая фамилия Готье, родилась 12 сентября 1961 года в Пьерфоне, Квебек, Канада. Французская певица, актриса и поэтесса. В начале 1970-х годов у отца Милен закончился контракт в Канаде, и вся семья вернулась во Францию и поселилась в городке Виль-де-Авре. Девочкой она считала себя гадким утенком, но росла бойким ребенком. Как рассказывала Милен, она пыталась во всем подражать мальчишкам. В возрасте 12 лет Милен начинает заниматься верховой ездой. Прозанимавшись 5 лет, мечтает стать конным инструктором и посвятить свою жизнь лошадям. В выпускном классе она мечтала стать финансово независимой от родителей, и поэтому перепробовала различные профессии. Она была и помощником гинеколога, и кассиром, но дольше всего задержалась в модельном агентстве. Параллельно с работой посещала театральные курсы. В этот период она познакомилась с режиссером Лораном Бутано, а автором ее дебютного альбома «Maman est torte», в переводе «Мама неправда», ставшим самым продаваемым французским диском в 1984 году, стал Жером Даан. В 1986 году вышел первый альбом певицы «Cendres de Lune». Милен Фармер значилась на обложке альбома. «Либертин», что в переводе с французского «распутница», песня, ставшая переломной в карьере Милен с этого альбома. Клип, снятый в стиле 18 века с бюджетом около 500 тысяч франков, имел оглушительный успех во Франции. В 1987 году выходит сингл «Тристана». 16 октября 1987 года выходит хит «Sens Contrefaçon», что в переводе «без вранья». Песня, говорящая о двойственности полов, имеет мгновенный успех. Сингл «Ain si soy je», «Такая я», выходит в марте 1988 года, вслед за ним одноименный альбом. 19 ноября Милен получает свою первую музыкальную победу. Ее выбирают лучшей певицей года. А в следующем году, в течение одного тура, Милен провела 10 концертов в Париже. А после окончания концертов сразу выходит двойной лайф-альбом «In Concert». 12 сентября выходит третий сингл «Pour qu'elles soient douces», что в переводе «Только бы они были нежными». В 1991 году выходит третий студийный альбом певицы «Elle Outre». Первым синглом из нового альбома выбрана «Desenchanté», что в переводе «разочарованная», превратившись в гимн разочарованного поколения 90-х. В июне 91-го выходит сингл «Redress», «Сожаление», и впервые в творчестве певицы появляется дуэт. В 2003 году Милен опубликовала свою первую книгу «Лиза Лу и сказочник», проиллюстрировала сама певица. Сингл «Мой лолита», на котором Милен написала слова, имел огромный успех. В 2005 и 2008 годах Милен выпустила несколько альбомов и записала дуэт с Моби. В марте 2008 года были объявлены концерты на 11 и 12 сентября 2009 года на парижском стадионе Stade de France. Также были объявлены концерты в Женеве, Швейцария, на стадионе Stade de Geneva. Концерты в России прошли в Санкт-Петербурге 28 июня 2009 года в СКК «Санкт-Петербургский» и в Москве 1 июня в СК «Олимпийский». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Милен Фармер и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и отличного настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Милен Фармер прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Алиса.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

рассветом для тебя. Пахнет медом хлебный квас, на столе стоит сердцу милый русский хлеб.

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Существует тип людей, страдающих хроническим невезением. Они опаздывают на поезда, проливают красное вино на белую одежду, на них падают кирпичи. Единственная дочь миллионера Мари как раз из таких. Не повезло ей в очередной раз. Пропала где-то в Мексике. Ее отец поручает поиски первоклассному сыщику, в помощь которому находят невезучего человека. Расчет прост. Один невезучий должен вывести на другого. Саундтрек к фильму «Невезучие».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 12 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Милен Фармер сегодня отмечает свой день рождения. Милен Фармер, настоящая фамилия Готье, родилась 12 сентября 1961 года в Пьерфоне, Квебек, Канада. Французская певица, актриса и поэтесса. В начале 1970-х годов у отца Милен закончился контракт в Канаде, и вся семья вернулась во Францию и поселилась в городке Виль-де-Авре. Девочкой она считала себя гадким утенком, но росла бойким ребенком. Как рассказывала Милен, она пыталась во всем подражать мальчишкам. В возрасте 12 лет Милен начинает заниматься верховой ездой. Прозанимавшись 5 лет, мечтает стать конным инструктором и посвятить свою жизнь лошадям. В выпускном классе она мечтала стать финансово независимой от родителей, и поэтому перепробовала различные профессии. Она была и помощником гинеколога, и кассиром, но дольше всего задержалась в модельном агентстве. Параллельно с работой посещала театральные курсы. В этот период она познакомилась с режиссером Лораном Бутано, а автором ее дебютного альбома «Maman et tort», в переводе «Мама, неправда», ставшим самым продаваемым французским диском в 1984 году, стал Жером Даан. В 1986 году вышел первый альбом певицы «Cendres de Lune». Милен Фармер значилась на обложке альбома. «Либертин», что в переводе с французского «распутница», песня, ставшая переломной в карьере Милен с этого альбома. Клип, снятый в стиле 18 века с бюджетом около 500 тысяч франков, имел оглушительный успех во Франции. В 1987 году выходит сингл «Тристана». 16 октября 1987 года выходит хит «Sens Contrefaction», что в переводе «без вранья». Песня, говорящая о двойственности полов, имеет мгновенный успех. Сингл «Ainsi soy je», «Такая я», выходит в марте 1988 года, вслед за ним одноименный альбом. 19 ноября Милен получает свою первую музыкальную победу. Ее выбирают лучшей певицей года. А в следующем году, в течение одного тура, Милен провела 10 концертов в Париже. А после окончания концертов сразу выходит двойной лайф-альбом «In Concert». 12 сентября выходит третий сингл «Pour qu'elles soient douces», что в переводе «Только бы они были нежными». В 1991 году выходит третий студийный альбом певицы «Elle Autre». Первым синглом из нового альбома выбрана «Desenchanté», что в переводе «разочарованная», превратившись в гимн разочарованного поколения 90-х. В июне 91-го выходит сингл «Redressed» – «Сожаление», и впервые в творчестве певицы появляется дуэт. В 2003 году Милен опубликовала свою первую книгу «Лиза Лу и сказочник», проиллюстрировала сама певица. Сингл «Мой лолита», на котором Милен написала слова, имел огромный успех. В 2005 и 2008 годах Милен выпустила несколько альбомов и записала дуэт с Моби. В марте 2008 года были объявлены концерты на 11 и 12 сентября 2009 года на парижском стадионе Stade de France. Также были объявлены концерты в Женеве, Швейцария, на стадионе Stade de Geneva. Концерты в России прошли в Санкт-Петербурге 28 июня 2009 года в СКК «Санкт-Петербургский» и в Москве 1 июня в СК «Олимпийский». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Милен Фармер и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и отличного настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Милен Фармер прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Буэнос-Айресе использованные кофейные капсулы становятся украшениями. Ювелирный дизайнер Андреа создает из них кольца, ожерелья и даже платья. Ее работы показывали на неделях моды в Аргентине. Она не единственная, кто дает вещам вторую жизнь. В городе работают клубы по ремонту изделий, где мастера чинят сломанные игрушки и вещи. В одной из мастерских старые шерстяные одеяла превращаются в дизайнерскую одежду. Такие проекты помогают изучать старинные ремесла и развивать мастерство. Переработка становится не просто трендом, а настоящим искусством. Австралийская художница Дженни Мартинелло создает из стекла традиционные формы, которые коренные жители веками плели из растительных волокон. Среди ее работ – сумки, ловушки для рыбы и корзины. Идея пришла к ней благодаря наблюдениям за мастерством родственниц. Стеклянные элементы скручивают, вытягивают и соединяют так, чтобы они напоминали плетение. В 2013 году она уже выигрывала национальную премию аборигенного искусства, а в 2026 ее работа снова стала финалистом. Дженни считает стекло еще одним способом передать традиции следующим поколениям. Ее произведения хранятся в Национальной галерее Австралии, Британском музее и других крупных собраниях. Материал хрупкий, а история в нем очень прочная. В венгерской деревне Кисамбор каждый год создают лабиринты на кукурузном поле. В этом году его тема – знаменитые сказки. Площадь поля 4,5 гектара, а длина тропы – 2,5 километра. Если не заблудиться, путь займет около часа. Но обычно никто не укладывается. Лабиринт делают волонтеры вручную, без техники и навигаторов. Тропинки прокладывают, когда кукуруза еще маленькая. А сейчас она выросла до 2,5 метров. Идея появилась 20 лет назад. Местный житель сделал лабиринт для дочери. Теперь это популярный аттракцион на весь летний сезон. Потом кукурузу собирают, и лабиринт исчезает до следующего года. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первых цветов, а осенью – золотую пору.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Герой остросюжетного сериала «Скорая помощь» – врачи Чикагской городской больницы. Они оказывают экстренную помощь пациентам, спасая человеческие жизни, забывая порой о себе и совершенно не думая о том, что их каждодневная работа граничит с героизмом. Выполняя свой профессиональный долг, врачи скорой помощи влюбляются, разводятся, плетут интриги, надеются на лучшее. И в общем у них все как у людей, несмотря на трудную работу и высокое призвание. Саундтрек к сериалу «Скорая помощь».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять, не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.